Данный цом небе, муви инзиким тяво, муви ми бяч, цо хцеш, оно бы хтяво бяч, яким ам пляны, цо до ней, муви инзиким тяво,